0: Здравствуйте, Савине! Здравствуйте, Савине!
1: Издите, Савине!
2: Лайда, соло, о, лакитау!
3: Лайда, соло, о, лакитау!
2: Илья, ото, иса!
3: Илья!

0: Здравствуйте, Савине!
1: Здравствуйте, Савине!
0: Издите, Савине!
1: Издите, Савине!
2: Лайда соло о лакитао!
3: Лайда соло о лакитао!
2: Илья ото иса!
3: Илья!